опять в тюрьме. Не светит больше солнца мне на нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. Ишмары, бля, ишмары, бля, ишмары. Настала лучшая пора, мы закричали, бля, ура, свобода, бля.

кругом. Баш палам, бля, баш палам, бля, баш палам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит: твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял, кошмары.